Разгром немецких атак. Дуэль, когда наша страна находилась еще

наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмина Ленина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед победу!

0: Чего ты там пиздишь, чего?
1: DI, your government has abandoned you.

0: Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вернуться на падение немецких разбойников, навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг весь подход просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, наносили их огромный урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. И может быть, тогда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Помните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились под пал, в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 15 государств на себя так назвали. Но мы не унывали. Не падали. По две войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлялась тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потери в территории. Добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года как раз. Наша страна по много раз богаче теперь. И промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союз, прежде чем вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей жизни. У нас нет серьезного нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогает им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Дух великого Ленина и его победоносные знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его манюют. Может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политические бегства в хваленные немецкие войска, если судить не по хвостным заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям Германии, не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы, подставшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны.
1: немецкие захватчики забрегают в последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть от тяжести своих преступлений. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи органы немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игом немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу голову. Будьте же достойны. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть вековой войны вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Шуворова, Михаила Бутова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Бог с нами, мой Родина, вперед, победа! Thank you.